трактором. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна мина Армагеддона. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона.